0: Son 95 Rando, el nuevo Sol 97.1 en Tampa. Me están escribiendo por acá. Saluditos desde ¿dónde? Desde Dallas, Texas. Saluditos a Eddie. Tremendo programa.
1: Si se que gustó gracias, este gracias, bloque de los palos de la salsa,
0: 4-6-7-4-6-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5